0: そして時は動き出す。
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. 29.
1: 29 июля.
0: Июля.
4: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить перед.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз в неделю. В эфирах сопроматы деудаки, а в игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня среда.
1: 29 июля.
2: В Москве 5 утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34. В

0: Арше.
1: Плюс 17. В Сытобляцке. Плюс 13. В Сургуте. Плюс 20. В ДС-1. Ад и Содомия. За бортом. Плюс 18. В среднем по больнице. Плюс 22.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Среда.
2: Среда.
0: 29.
1: 29. Июля.
3: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
4: В Москве 6 часов утра.
3: Чисти говно, блядь. На. Чисти говно. Чисти. Чисти. Говно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
0: 29.
3: 29.
1: Июля.
4: Июля.
5: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Сегодня среда.
1: 29 июля.
2: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Среда.
2: 29 июля.
3: В Москве 10 часов утра.

Ваше життя в наших ефірах. Радіо Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
1: 29.
3: 29.
1: Июля. Июля.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Среда. Среда.
2: 29.
3: 29.
2: Июля.
3: Июля.
4: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гине?

Christmas Day!

0: молодым.
1: Буду погибать молодым.
0: Буду погибать.
1: Буду погибать.
0: Буду погибать.
1: Лазер.

0: посидишь, ебёна мать, морду свою спрятала.
1: Да,
0: ёб вашу мать, сволочь поганые.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Среда. Среда.
2: 29.
3: 29. Июля.
1: Июля.
4: В Москве 16 часов.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
3: 29.
0: 29.
4: Июля.
3: Июля.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

I mean,

0: Сегодня среда.
1: 29 июля.
2: Июля.
3: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: давайте спросим у диджеев радио Non FM, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
0: Да-да-да. Радио Non FM, мы работаем для вас.

0: Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватите за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»
1: Радио Анонимус.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы Диудаки, а в Игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту. Dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum petum dum pet

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда. Среда.
3: 29.
4: 29.
1: Июля.
3: Июля.
5: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: you cry.
1: Oh.

何もないところからあるところあれ、どこへ、どこへ、無情。

大丈夫？

I'm a walker, yeah, so

I've got

Та на небеса, на нищи покалета. Понимал, понимал. Обманул. Кабала.

You make a lot of money.

возникающие в нелинейных системах структуры имеют разные имена. Физики называют их автоструктурами, биофизики автоволнами, другие ученые – диспотивными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы с вами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и окружающей нас природе.

многократно пытались найти путевую нить в этом калейдоскопе событий. Янус, хранитель ключей от границы хаоса и порядка. Аллегория вечного развития. Лицо старца, обращенное в прошлое. И лицо юноши, устремленное в

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе! All day long until we're...